купит оно, что сам я за тебе створя. У землю все притворя. Одъеда и сгоря.